горбись, так боксер беседовал со мной. Ты в ближний бой не лезь, работай в корпус, и помни, что коронный твой прямой. Тут честь коронной.